0: Ребята любимые, всем доброе утро. Ага, это да. Понедельник, начало всех начал. Ты чего стонешь?
1: Доброе утро. Начало всех начал.
0: Ты сегодня без настроения?
1: Нет, ну, я с настроением.
0: Начало,
1: оно просто без меня.
0: Планов. Кто собирался и хочет похудеть, начинайте с сегодняшнего дня.
1: Я считаю, что сегодня прекрасное утро. Мы все проснулись, если кто нас слышит, уже это замечательно, конечно. А тот, кто не проснулся, он у нас и не слышит.
0: Ну, а он и не узнает, что он не проснулся.
1: По сути,
0: и такое возможно. Ладно, ребята, с вами Антон Павлов,
1: Эльвира Азарова,
0: королева эфира, и какой-то там довесок Антон.
1: Yes, of course.
0: Вот, если кратко, если по-свойски.
1: Хозяйка,
0: и
1: довесок.
0: Мы сегодня решили обсудить
1: все
0: с вами тему такую. Давайте обсудим наши добрые дела.
1: Да, вот, которые вот вы сделали за выходные.
0: Добрые дела мы сделали за выходные или за последнюю неделю.
1: Mm-hmm.
0: Давайте так, ваши добрые дела, которые вы сделали за последнюю неделю. Какие они? 8-700-107-10-22.
1: Да.
0: Обязательно нам напишите. И я тут призадумалась.
1: Поделитесь, да, какие хорошие поступки вы делали за это время?
0: А я не помню.
1: Ты знаешь, я вот сейчас, когда ты вот пока говорила, да, вот свою замечательную, прекрасную речь, я вот так почему-то... Не знаю, вправо мой взгляд обратился вверх, потому что, может быть, там находятся воспоминания, как говорят же люди, да?
0: И можно пока я не наш...
1: Нет, а мне хотелось, вот, чтобы все люди поняли, как это было, да? То есть, когда вот, как в кино, да. И я пока тоже, пока, знаешь, вот
0: не
1: ищу...
0: Не произошло.
1: Знаешь, почему я не могу помнить? Потому что я выходные вообще не помню.
0: Ну да.
1: Да.
0: Не, ну не на выходных, точечка, а за последнюю неделю. Хотя бы хоть одно доброе дело.
1: Я неделю не помню.
0: Но вот я знаю тебя, что в твой адрес в основном все знакомые делают добрые дела. А вот ты не тот человек, который делает добрые дела, да. Ты какой-то злобненький, лицемерненький, двуличный, ненадежный, безответственный, понимаешь?
1: Вообще шикарный понедельник.
0: Плюстишь лиловым глазом. Вот мне вот это вот тебе не нравится. Какой-то скользкий, понимаешь?
1: Только что до эфира ты я тут говорю, молодец, красавчик, тут скользкий.
0: Нет, ну вот если взять твои добрые дела, почему ты их не можешь вспомнить?
1: Потому что я их делаю безвозмездно. Нет, я не задумываюсь.
0: Неправда, ты их просто не делаешь.
1: Нет, я тебе скажу так. Я однозначно то, что я вспомню, да, я на этой неделе как минимум животных 10 накормил, которых встретил просто по пути.
0: О, вот уже, пожалуйста.
1: Я как минимум бабушке, да, или там, ну да, человек... в плохом состоянии подошел к окну, да, там просто кто-нибудь прогнал, там, если нет мелочи. У меня была самая мелкая 1000.
0: К какому окну? Кто подошел?
1: Ну, к машине, например, или там, ну, когда люди подходят, там, попрошайник, что-то, а ты в машине сидишь в такси.
0: А ты говоришь, человек подошел к окну, это
1: ну,
0: как
1: да,
0: будто
1: как...
0: он хотел выбросить.
1: Я имею в виду к двери, там, ну, на улице, то есть, понимаешь, что имеется в виду.
0: К тебе подошел.
1: Да,
0: ты
1: раз,
0: всегда
1: вот, там,
0: через дверь ходишь.
1: Едал, да.
0: Хоть... Ага, через окно вот так, ага.
1: Ага, да.
0: Так, и
1: ну, как...
0: 1000 тенге дал.
1: Пусть, да, это
0: ты
1: мелкий...
0: 1000 тенге дал, да. Никогда ты
1: я тебе серьезно,
0: не
1: вот нет, просто чувак очень плохо себя уже чувствовал.
0: Похмелялся.
1: Да. Yes.
0: А, ты алкашей ты понимаешь.
1: А вдруг бы он умер?
0: Так.
1: Ну, то есть человеку плохо, это же, если он, тем более,
0: а разве
1: видимо,
0: можно
1: он
0: от
1: очень сильно.
0: Умереть,
1: можно.
0: Да,
1: да
0: ладно,
1: да.
0: Можно?
1: Да.
0: Ну, там от сердечного приступа,
1: конечно,
0: наверное,
1: ну да, имеется в виду, да. То, что...
0: Не от самого конкретно похмелья.
1: Естественно, это же удар такой. Это
0: то
1: же...
0: есть ты помог алкоголику похмелиться.
1: Плюс
0: помог,
1: еще я боролся
0: животным.
1: С алкоголем все выходные. Уничтожал зло.
0: Чтоб другим меньше осталось.
1: Да, совершенно верно.
0: Угу.
1: А куда оно подевалось, ты думаешь? Само по себе выливалось куда-то. Вот
0: так,
1: поэтому.
0: Ага. А что с женщинами?
1: А, нет, все плохо.
0: Чтоб своей не приставать, было такое, что приставал к другим?
1: А, чтоб свою не как-то...
0: Не изнашивать.
1: Не изнашивать, чтобы она не уставала. Да, конечно. Ну, это же, в принципе, тоже добрый поступок.
0: Какой?
1: Добрый.
0: Добрый поступок.
1: Добрый. Добрый.
0: Ну, вот, ребят,
1: да, вот мы и разобрались, да.
0: Вот с кем я живу.
1: Нет, ну, если, конечно же, не шутки ради, а серьезно, то есть, конечно, хорошие поступки. Я уверен, что которые я совершал, просто... так быстро, знаешь, так сразу же вспомнить невозможно.
0: Ну, в мой адрес ни одного доброго поступка,
1: ну, чаще,
0: ни одного.
1: Чаще всякую дичь.
0: Да.
1: Да.
0: Вот, поэтому я тебя знаю как подленького, хитрого, безответственного человека в моей жизни.
1: Ну, подленького это было грубо.
0: Ну, подленький ты, Тосечка, подленький.
1: Ну, ладно.
0: Понимаешь, ну вот есть такое, как будто вот сейчас, например,
1: да,
0: сейчас.
1: Да.
0: Вот шефы бы сказали, давай мы тебе другую хозяйку найдем.
1: И вот
0: доплатили
1: это...
0: бы тебе деньжат. Вот как будто бы,
1: слушай,
0: как будто бы ты бы согласился.
1: Слушай, ну нет, это потому что, во-первых, ты знаешь, что... Да?
0: Не, ну если... Вот! Если хорошо тебе заплатить.
1: А сколько хорошо?
0: Ну я не знаю, для тебя и 20 тысяч, в принципе,
1: да нет,
0: хорошие деньги.
1: Нет.
0: Ну 200.
1: Да.
0: 200 тысяч тенге.
1: Ну да.
0: Подставить хозяйку, чтобы
1: нет,
0: она ушла.
1: Нет, в смысле поставить? Нет,
0: ну,
1: поставить,
0: взять другую
1: нет.
0: хозяйку.
1: Не-не-не, давай третью просто.
0: Взять третью да. хозяйку.
1: И я такой, да.
0: А если я скажу, я уйду, нет, если нет, сюда нет. приведут нет. другую
1: а я тебя, ведущую? А я тебя, знаешь, как уговорю, я скажу, хозяйка, мы
0: попилим?
1: Все равно ее съедим.
0: Попилим?
1: И попилим, и съедим.
0: Нет, ну попилим не ее,
1: ну,
0: а
1: естественно,
0: деньги.
1: Да, попилим деньги, а ее, как бы, у нас же третья не выживает.
0: Я не знаю, что-то в тебе вот такое ненадежное.
1: Неправда,
0: не
1: неправда.
0: Хотелось бы, вот как будто бы, например, смотри, вот
1: нет, чтобы,
0: же такое.
1: Если бы, чтобы вообще поменять, 500.
0: За 500 ты меня продашь.
1: Эля, жизнь такая.
0: Не мы такие, жизнь такая.
1: Ну ты прикинь,
0: и
1: что
0: вот
1: я сделала на 500 тысяч.
0: Если, например, вот да. бывает же такое. Вот если нас похитили.
1: Она, возможно, и не будет меня ругать.
0: И скажут, вот, например, если да. нас похитили, вот ты не отдашь за меня жизнь.
1: Нет,
0: скажешь,
1: конечно.
0: Нет, вы заберите ее, она жирнее будет. Пожалуйста, если хотите.
1: Там больше.
0: Беляши, манты, пустите ее на парк.
1: Элечка,
0: пожалуйста,
1: скорее всего, меня возьмут, потому что легче закапывать.
0: Да нет, что тут 2 метра роста и шпала такая. Нет.
1: Хотя да.
0: Ну ладно, ребята, что вы нам написали?
1: Ой, прошлись по мне. А ты-то скажи, расскажи про свои добрые поступки. Может быть, кто-то вдохновится твоими делами?
0: А я сказала сразу, не было за эту неделю. Мы же говорим за прошедшую неделю.
1: Ну да.
0: Вот прям добрых поступков не было, ребят. Ну вот только что царапнули там BMW. Я дождалась хозяйку и вот скинула ей видео. Это добрый поступок. Кто-то сказал, что я крыса, а кто-то сказал, что добрый поступок, но не знаю. Вот и все, больше добрых дел не было. А, нет!
1: Давай.
0: Я,
1: нет, хорошее, это же доброе дело. Я считаю,
0: помогла
1: что это честно,
0: одной семье.
1: Да, так.
0: Да, там
1: разобраться.
0: Помогла им найти квартиру.
1: А, вот, тоже видишь.
0: Квартиру, да, помогла им найти через знакомых.
1: Да.
0: Вот. А, еще на чай дала.
1: Давно ты мне на чай не давала.
0: Нет, тебе не дам, да, потому что ты эти деньги потом тратишь на свою жену, а я ее не люблю.
1: Нет, тратишь на чай, Элечка.
0: Вот, понимаешь, ты же ее любишь, а я-то нет.
1: Ну, это да.
0: Вот. А эти деньги-то пойдут ей куда-то вот там. Или, вот смотри.
1: А ты не думаешь, что я просто сам возьму себе
0: да.
1: чай, куплю,
0: а
1: действительно?
0: А так бы ты купил чай на те деньги, которые она тебе выделяет, а получается так-то я экономлю бюджет твоей супруги, а я ее не люблю.
1: Угу.
0: Вот, и не хочу экономить ее бюджет.
1: Логично.
0: Ну вот, видишь, понимаешь.
1: А с другой
0: да?
1: стороны, чтобы назло ей, ты мне даешь, и я тебя люблю больше.
0: Не-не-не, ты меня и так от безысходности будешь любить.
1: Это
0: потому
1: точно.
0: Что ты не хочешь работу ага, потерять.
1: Да.
0: Вот.
1: Есть такое.
0: Да.
1: Да.
0: Да-да, вот, вот теперь все, чаевых
1: теперь
0: не
1: все
0: будет.
1: Стало на место свое.
0: Раньше я тебе там месяц закидывала, да, денежку.
1: Да, лучше нет. не надо.
0: Да.
1: Лучше не надо, спасибо. Я потом не хочу,
0: что
1: чтобы
0: написали?
1: Долг увеличился.
0: Доброе утро, васабушки. С утра отвез машину отца на СТО. Он был занят и попросил меня, что... А, это за сегодня пока первое дело. Думаю, еще буду делать в течение дня. Берегите своих родителей. Это самые дорогие люди у нас. Он был очень рад. О добрых делах, в принципе, не говорят, но в качестве призыва и примера, думаю, можно говорить о своих делах. Нужно говорить о добрых делах. Ребята, всем добра. Добра и отличного настроения. Но то, что ты отвез на СТО автомобиль своего папы, ну это как бы
1: да,
0: вот
1: да,
0: такая
1: да,
0: забота
1: это...
0: по отношению к родителю. Ну это прям, я бы не сказала, что это прям супер доброе дело. Это
1: ну мне
0: родитель.
1: Кажется, все-таки по отношению к другим людям, когда мы проявляем
0: да,
1: какую-то...
0: Да, да.
1: Ну, какие-то
0: доброе
1: действия,
0: утро,
1: да,
0: васабушки
1: заботу.
0: Наши. Знаю, что не озвучите это сообщение. Почему не озвучите? А, потому что, хотел сказать, он не по теме написал, все, ну тогда не пиши. А, доброе утро, любимое радио, вот на выходных ездил в родную деревню и позвонил друг, попросил помочь перенести дрова. Его мама сейчас живет одна в деревне, он уехал на вахту на работу, он перенес, я так понимаю, он помог. Молодец, красавчик. А, приветствую вас, бабушки, в последний раз помогал собачке деньгами, не хватало денег на операцию и помог девушке перейти бетонное ограждение, когда поднимал ее на руки. Она случайно пнула колено мне в рот.
1: Извини, неаккуратная девушка. Прости, прости, прости, я не специально.
0: Какой противный.
1: Yes, of course.
0: Как я тебя не люблю. Так, всем доброе утро. Вчера почистил дворик кроликам своих детей. Построил домик, почистил так, что они не захотели заходить, потому что не узнали свой запах.
1: Слушай, ну кролик для
0: ребята,
1: домиков ты построил
0: подождите.
1: Для своих детей,
0: ребята,
1: во-первых.
0: Ребята,
1: это...
0: знаете, что меня поражает
1: да.
0: в мужчинах? Вот
1: что?
0: Честно,
1: давай.
0: Всегда. Они вот любое что-то, какую-то заботу, когда проявляют о своих родных
1: это
0: родителях,
1: дело, да.
0: о своих детях, они «я сделал доброе дело».
1: То есть вот это как оказывается,
0: то,
1: да.
0: Ребята, это совершенно не то.
1: Это обязанности, да, ваши вот замечаю, по отношению к родителям.
0: Вот, например,
1: там, да.
0: Например, даже если взять моего супруга, вот я приду домой, и он такой: пока ты была на эфире, я сделал генеральную уборку.
1: Да, доброе
0: я
1: дело.
0: приготовил тебе завтрак. Вот смотри, какой я молодец. Понимаешь, вот мужчины изначально снизили планку для того, чтобы когда он пропылесосит дома и протрет полы,
1: это уже было
0: это
1: вау.
0: Уже что-то невероятное какое-то, что я должна его ценить только за это, понимаешь?
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Это я не люблю, я не говорю ему за это спасибо, я говорю, ну и что? Когда я это все делаю, я никогда не... Вот он приходит, я ему не говорю: пока тебя не было, я перегладила все белье, прибрала все шкафы, приготовила первое, второе, третье, почистила, помыла холодильник, почистила санузел, да? То есть такого нет.
1: Не говоришь?
0: Никогда. То есть я сделала и сделала все.
1: Что? Я просто вздохнул, мне говорят.
0: Вот, вот. А если бы я была мужчиной, я бы сейчас сказала бы: а, ну да, здравствуйте, васабушки, пишу вам по теме. Я вчера приготовил завтрак, обед и ужин своей семье. Еще жене помог принести
1: погулял
0: продукты
1: с детьми.
0: Магазина. Да, да, и погулял детьми.
1: Да.
0: С детьми, детьми говорю. Так, вот еще здравствуйте.
1: Так, сразу, кто говорит сейчас будет добрые дела по отношению к своим домочадцам, да? Там,
0: это очень странно.
1: Это, да,
0: это не то,
1: это
0: ребят.
1: Сразу нищетово, как говорили
0: это
1: раньше.
0: Это базовый минимум.
1: Не будем,
0: это
1: да,
0: все, что вы должны делать всегда. Здравствуйте, Эли и Антон. Подругу бросил парень, я его заменил временно. Ну, это, в принципе, доброе дело. Доброе дело, да, доброе дело. Доброе утро. Свою первую зарплату после кредита, после декрета, 100 тысяч тенге, я пожертвовала девочке, которая боролась с раком и проходила лечение в США. Сама после этого, как говорится, лапу сосала. А потом выяснилось, что ее папа играет в казино и покупает машины. С тех пор я поняла одну вещь. Помогать людям – это прекрасно, но иногда нужно все-таки включать голову.
1: Да, перепроверять. Вот, нет, вот знаешь... В любом случае, да, как бы, конечно же, это нехорошо, что она нарвалась на мошенников, да, но вот ее поступок, он вызывает уважение и
0: аплодисменты. Да, Даурен пишет, ха-ха, говорит, ну вот, в общем, меня, ну, как бы, грубо говоря, ну, что мы его обругали.
1: Да-да-да-да.
0: Вот, он тут поделился добрым делом. Доброе утро, вы поссорились, нас спрашивают.
1: Кто вы?
0: А мы с кем поссорились?
1: С кем?
0: Антоном?
1: Нет.
0: Всегда.
1: А,
0: но для нас это уже не ссоры, это нормальное, обычное общение, да. А с кем поссорились?
1: Это жизнь.
0: Я не поняла, с
1: Антоном? Ну ладно, давай дальше.
0: Так, на выходных кормила кошек бездомных.
1: Молодец.
0: Вот.
1: А что не забрала?
0: Вы знаете, ребят, меня всегда поражают люди, которые вот заметили бездомную собачку, бездомную кошечку, покормили. Вот я этого не замечаю. Я вот честно признаюсь, я не хочу тут строить из себя какого-то такого необыкновенно доброго человека и говорить, да, я тоже замечаю. Но вот я поражаюсь людям, которые это замечают. Я не замечаю. Вот сидит кот у меня под автомобилем, я брысь отсюда! И поехала, понимаешь? Ну, какой-то песик где-то там гуляет,
1: я
0: уходит
1: понял,
0: и ходит этот песик. Я не замечаю, для меня это какой-то такой фон.
1: Это данность, да?
0: Да, но я восхищаюсь искренне людьми, такими как Антон, которые любят, уделяют внимание животным.
1: Ну, им холодно, они, сейчас
0: вот,
1: вообще будет
0: там говорит, вот, ты слышала
1: жалко.
0: Там про приют, он помогает собачкам в приюте. Мне никогда в голову не придет помочь приюту собак, собачьему приюту. Никогда, вот, ребят, понимаете, никогда.
1: Ты знаешь, я не знаю, может быть, в кого это, да, у меня до конца своей жизни мама, да, она всегда подкармливала кошек, собак. Я удивлялся, даже голубей. Они ее узнавали, представляешь, как в фильме «Один дома». То есть она только подходила, они уже к ней уже.
0: Вот.
1: Я такой, еще чуть-чуть.
0: Меня
1: мама
0: поражают такие люди.
1: И ты знаешь...
0: Как вы замечаете бездомных котят?
1: Ты знаешь,
0: я вот прохожу, вот мяукает какой-то котенок. Ну мяукает и мяукает. То есть даже я не думаю о том, что он мяукает. Я просто слышу мяу-мяу-мяу, я мусор выбросила и пошла дальше.
1: Ты знаешь, вот если бы, конечно, вот как говорит, если бы была возможность, я бы, наверное, приютил всех котов и собак у себя дома.
0: Да.
1: Но всех не спасешь, всех не приютишь. Ну, то есть у меня и так своих три живут, куда еще дальше.
0: Да.
1: И знаешь, вот, ну, кому смогли помочь.
0: И вот девочки нам часто пишут и говорят: Антон, Эльвира, посоветуйте, за какого мужчину мне выходить замуж.
1: Эля всегда говорит это, да.
0: За доброго. Девочки, на
1: которые
0: первом
1: любят
0: месте
1: животных.
0: За доброго.
1: Да. И это
0: вот
1: тоже немаловажно.
0: Самое главное, чтобы он был добрый. А где добрый ты? Ты порядочный все-таки. Такой вот добрый, ну, порядочный. Вот для меня на первом месте это доброта, порядочность,
1: она, мне кажется,
0: и ответственность.
1: Рядом идет все вместе.
0: Да, да, все вместе, да. Вот все-таки. Не, ну хотя ты добрый, но ты непорядочный.
1: Ну,
0: да-да-да, ты тот еще предатель. Вот видишь, вот тебе, ты сказал, что ты меня продашь за 500 тысяч тенге. Ну хорошо,
1: я
0: хоть не за 50.
1: Сказал, продам.
0: Но я знаю, что за 50 ты спокойно отдашь.
1: Нет.
0: Да.
1: Нет, Эльчик, да. Неправда, неправда.
0: А еще если из похмелья, то тем более.
1: Нет.
0: И за десятку согласишься.
1: Эльчка, нет, ты дороже стоишь гораздо.
0: Дороже? Ну, спасибо.
1: Ты бесценна. Mm.
0: Просто никто еще тебе не предлагал.
1: Нет, просто, понимаешь, женщин много во всем мире. Радиоведущих женщин меньше, а хозяйка одна.
0: Ох, вот это подлизался.
1: Старался.
0: Доброе утро, красавчики. Помог пожилой соседке включить газовую печь отопления. За Бакадыш написал. Молодец.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Все доброе и добрее становимся с каждой минуты.
0: Да, Эльвира и Антон, мой муж вчера утеплил крышу дома и приготовил обед, а я болела.
1: Вот смотри, даже женщины, ну что вы делаете? Зачем вы это делаете?
0: Он же свой дом утеплил. Он же не для тебя с любовником утеплил. Вот если бы для тебя с любовником, то это доброе
1: такой,
0: дело.
1: Ладно, да, живите счастливо. Все нормально. Я пошел дальше.
0: Нет, она говорит, и приготовил обед, а я болела. Но это естественно.
1: Он должен был еще, как бы, по идее, за вами поухаживать.
0: Да. Здравствуйте. Я действительно хотел написать, что я вчера прогулял своих собственных детей во дворе 2 часа, пока жена готовила обед, а потом мне стало стыдно после того, как вы отчитали всех мужиков, которые какую-то домашнюю бытовую мелочь выдают как что-то невероятное. Да!
1: Да, верно. Вот браво тебе, дорогой, что ты написал честно и как есть, потому что, ну, согласитесь, мужчины, вот, да, я всегда обращаюсь, там, тигры, львы, волки, не знаю,
0: да, ребята,
1: обращаются,
0: ребята,
1: как сказала бы хозяйка сурикат, но также есть на самом деле, что сейчас многие тоже поняли, что по отношению к своим это не считается добрым делом, да. Это естественно. А нет. Давайте, подожди, тогда, а как ты поступаешь по-злому по отношению своим? Вот это вспомни, сейчас
0: вот
1: тут примеров будет больше.
0: Вот если бы вы прогуляли бы моих детей, то это доброе дело.
1: Ну, понятное дело.
0: Да, своих не-не-не. Это, ну, вообще даже. Мы даже хвалить вас за это не будем. А вот если вы прогуляли своих детей и отдали бы их нам насовсем,
1: это
0: тогда
1: странно.
0: Тоже, в принципе, неплохо. Это уже доброе.
1: Подожди, я вообще что-то не въезжаю, ты о чем, женщина?
0: Я пошутила.
1: Ну, я понял.
0: С добрым утром, Эльвира, королева эфира, и Антон. Давно не делал добрых дел. Эльвире деньги скидывал, если только что. По поводу домашних дел, молча делаю домашние дела. Но так нравится, когда жена за это хвалит. Круто. Александр, ты мне скидывал, ты можешь мне еще скинуть.
1: И мне тоже.
0: И будет тогда у тебя вторая неделя добрых дел.
1: Мы засчитаем.
0: Да, мы засчитаем.
1: Мы же счетоводы добрых дел.
0: Мы помолимся за тебя.
1: Я поставлю куклу Вуду.
0: А я свечку.
1: Да. Куда?
0: В смысле, куда?
1: Куклу Вуду, да.
0: Нет, Антон, свечку.
1: Да, я понятное дело.
0: Так, доброе утро, Эля и Антошка. Вчера, когда в магазине подошла бабушка, попросила купить ей капусту, купил. Но в то же время подбежала менеджер, сказала, что ей не надо покупать, так как эта бабушка каждый день что-то выпрашивает. Но считаю, вне зависимости от ситуации, надо помогать.
1: Ты знаешь, у нас есть такие персонажи, которые выпрашивают, но... Знаешь, когда это делают без наглости, вообще не вопрос. Но есть одна такая, знаешь, женщина, вот, ну, как-то попалась мне, она такая, мужчина, не купите там муки? Я такой, ладно, окей. Ну, думаю, не вопрос. И она идет и по пути еще дальше в корзинку накладывает. И я смотрю такой, ну, думаю, остановись, она там хлебушек, молока, ну, еще. И я смотрю, как бы это еще не все. Ну, я... промолчал, ладно, купил, но мне так было
0: неприятно
1: было, это, да,
0: вот
1: уже
0: это дальше.
1: Да,
0: наглость, да?
1: Да.
0: Да.
1: То есть...
0: Так, вот еще пишет нам мужчина, я помог подруге отомстить мужу за измену. А как помог? Мне интересно, сама вот эта вот деталь, можно сама помощь твоя какая была?
1: Купил мужчины, ну так уже шутили, давайте что-нибудь посерьезнее.
0: Давай дальше, купил продуктов, ты завидуешь, да, то есть, что там был не ты?
1: Нет, почему?
0: Это разные мужчины пишут.
1: Нет, тогда таких добрых дел, знаешь, я сколько сделал?
0: Купил продуктов на 5000 тенге малоимущему. Он сам выбрал, посмотрел, что он там набрал. Там была манка, много пачек. молоко в тетрапаках тоже много, и хлеб несколько булок. А себе потом купил через Каспирет. Не поняла, на 5000 тенге ты купил
1: он кому-то, о себе потом только в долг взял продукты.
0: Доброе утро вас, сабушки. Пламенный привет Эльвире и бодрому Антону. По теме, лет так 10 назад был в больнице ночью, когда я шел обратно, увидел человека, который замерзал на улице. Температура была минус 30, даже я не смог раздать его руки, потому что... я не растерялся, потащил его в приемный покой. Когда он начал там отходить, он начал кричать, потому что были отморожены руки.
1: Ой-ой-ой.
0: Это было в Темиртау, а так вы лучше. Ну, слушай, мы говорим за последнюю неделю.
1: Да, 10 лет.
0: За последнюю неделю.
1: Чтобы для того, чтобы действительно потом понимать, что что-то сделали хорошее в этой
0: жизни. Я вчера приехал к родителям в Жасказган, нам пишут. По трассе сломалась машина. Я их на трассу привез. Сколько пытались...
1: у ребят сломалась машина, видимо, а он
0: наверное,
1: их на трассу привез.
0: Да, по трассе сломалась машина, я их провез 200 километров по тросу. Значит, сколько пытались деньги дать, я отказался ему еще машину чинить.
1: Молодец, браво.
0: Пишите нормально, а? Можно понятнее писать?
1: Ну, видишь, я же для этого здесь хозяйка, чтобы тебе помогать.
0: Что вы меня с утра уже раздражаете? Вот, ребята, вот что вы меня раздражаете?
1: Хозяюшка, вот ты представь просто...
0: А потом говорит,
1: подожди,
0: вот она ругается.
1: Хозяйка, подожди, постой, послушай, а вдруг он едет сейчас за рулем и успевает быстренько написать...
0: Остановись, значит, не пиши,
1: он писал в пробке. И тут раз, ну, и он хотел... Я просто нет. Что? А потом ты опять помнишь, как в пятницу наругаешься, и они будут потом не будут писать?
0: Вот ты
1: обидишь
0: какой,
1: человека.
0: Вот ты какой. Ты, оказывается, я или он? Кто тебе дорог?
1: Конечно, ты.
0: Все тогда. Тогда ты должен меня поддерживать.
1: Тогда во пиши всем. Правильно.
0: Вот так вот.
1: Тоже жена... делаешь ей с утра день, тихо. А потом мне день она делает.
0: Вот еще.
1: И все обделали этот...
0: А жена просит сделать доброе дело и забрать домой одного из этих пушистиков. Как быть? У нас своих пятеро, хотя плюс-минус один уже роли не играет.
1: Но если не играет, берите.
0: Скинул фотографию.
1: Давай помогу выбрать.
0: Котят, не надо. Все.
1: Да, не показывай, а то еще придется одному себе забрать. Я и так не выдержу. Они все такие милые, пока маленькие. И почему-то быстро вырастают.
0: Добрый день. Да. Пишу немного не по теме. А вы можете сделать тему эфира с вопросом, профессия спасатель опасная или нет? Хотелось бы узнать мнение окружающих.
1: Опасная.
0: Мы же уже говорили тебе. Ты уже нас спрашивал. Конечно, опасная.
1: Тут даже нечего обсуждать.
0: Всегда. Доброе утро. Привет из семей. Я на выходных делаю субботник во дворе перед отъездом. Во все времена года мне приятно, когда соседи и гости нашего подъезда заходят с настроением, и им нравится чистота. Я делаю это рано утром, и многие не знают, кто это сделал. Мне такой вариант нравится. А еще есть семья многодетная, которой мы с супругой помогаем продуктами питания, одеждой для детей.
1: Красавчик!
0: Я вот не могу понять, ребят, почему чем беднее семья, тем больше у них детей. Вот мне просто чисто детей жалко. Почему так? Вот смотришь, вот денег нет у них, а у них семеро детей, и она еще и беременная на восьмого идет. Как? Вот как это работает?
1: Я не знаю.
0: Вот я не знаю. Конечно, не хочу никого осуждать.
1: Просто, видимо, на средствах защиты, может быть, экономят.
0: Но мне очень, очень сильно жалко детей в этом смысле. Очень жалко. Вот они же не виноваты, они потом рождаются и уже там должны идти работать в детском
1: от них
0: возрасте,
1: требуют,
0: чтобы зарабатывать, чтобы вытащить семью из долговой ямы. Ну ладно, ребята, всем доброе утро.
1: Да.
0: Вернемся к вам через 3 минуты.
1: 8 700 107 10 22.
2: Осень. Время, когда может быть грустно.

0: Итак, новость такая. В Алматы мужчину без сознания, с мешком на голове, вынесли из подъезда, а его квартиру продали. Такой заголовок на новостном портале «Сергеккас». По словам жильцов, 30 сентября в 04:34 камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный вынес из подъезда мужчину без сознания с мешком на голове. Соседи утверждают, что за несколько дней до этого неизвестные осматривали подъезд, а затем похитили ключи от почтового ящика. 29 сентября двое мужчин спешно поднялись в одну из квартир. 10 октября жильцы узнали, что квартира пропавшего мужчины уже продана. Они подозревают возможную деятельность черных риэлторов и просят руководство ДП Алматы и прокуратуру взять дело под контроль. По информации авторов обращения, полиция уже начала разбирательство. Какая жесть! Как это возможно? Дичь. Какие бдительные соседи!
1: Молодцы!
0: Вот как они это все заметили? Каким образом?
1: Это вообще, я не знаю, как будто
0: вот
1: криминально.
0: Вот это доброе дело, я понимаю. Но эти преступники, может, не преступники, я не знаю, но они же видят, что везде камеры. Они уже камер не боятся. Выносят мужчину с мешком на голове, а потом его квартира успешно продается.
1: Я слышал о таких махинациях.
0: Я слышала, махинация. Но я думала, что это просто слухи.
1: Ты знаешь, я читал когда-то, вот знаешь, что в России такие были вот прям случаи, учащались. Там переписывали, брали кредиты на каких-то вот, знаешь, выпивох тоже там их находили. А тут уже простого мужчину, у которого свой дом.
0: Знаем,
1: да, я не знаю, какое состояние, но суть.
0: Мне казалось, это все неправда.
1: Когда это где-то,
0: черные,
1: знаешь...
0: Черные риэлторы, да? Когда там бабулечка старенькая одна остается.
1: Типа того, да.
0: А как они это все узнают?
1: Ну, вот как-то узнают. Понимаешь, может быть, хакеры у них есть свои, взламывают там или еще что-то. Может быть, находят, вычисляют,
0: понимаешь? Ведь мы сейчас думаем, вот сейчас мы смотрим, вот читаем такие новости, слушаем такие новости, и мы думаем, что с нами такое не произойдет. Но мы же не знаем, мы же тоже когда-то постареем.
1: Как вообще может произойти?
0: Я не знаю, я просто в шоке. И они просто переоформили, получается, якобы эта квартира продалась.
1: Да.
0: Все, там новые жильцы.
1: Ты понимаешь, насколько, наверное, там налажена какая-то схема у этих чуваков, что они просто взять это без документов, как-то
0: с мешком на голове вынести мужчину под камерами.
1: Его квартиру продать еще.
0: Как это работает, ребята? Мы в шоке. Мы в шоке. Мы-то живем в мире розовых пони, да, Тосечка?
1: И сникерсов.
0: А при чем тут сникерсы?
1: Не знаю, шоколад хотел.
0: Ты же сникерс, ты что орешь?
1: Я не знаю, что в голову пришло.
0: Так, эта новость тебе понравится. Новость тебе понравится.
1: Давай.
0: Девушка ранее отрезала половой орган мужчине своему, а теперь выходит за него замуж.
1: Поп-поп.
0: Да. Необычная пара из Бразилии готовится к свадьбе после шокирующего инцидента, который произошел 3 года назад. Девушка узнала об измене партнера, после чего напала на него и покалечила. До ноября 2025 года она отбывала тюремный срок. Но после освобождения пара воссоединилась, то есть год назад она освободилась.
1: Ага.
0: Теперь они воссоединились. И сейчас жених планирует сделать реконструкцию пострадавшего органа, и они собираются пожениться. То есть она ему в 2023 году она сделала его евнухом на фоне его измены. Потом ее посадили в тюрьму, она отсидела там 2 года.
1: Он ее ждал.
0: Так скажем, все, она там освободилась из тюрьмы год назад. Теперь они опять заново вместе. Он ее простил. Они теперь ищут врача, который сделает реконструкцию его органа. Он понял, что он больше никому не нужен, а она поняла, что...
1: Любит его безумно,
0: и он никому теперь не нужен. Там... А я вот думаю, ему сделают реконструкцию, она же опять ему отрежет.
1: Может, там уже как-то на... Я не знаю, на замочке будет отстегиваться.
0: Вот знаешь, почему-то я читаю такую новость, и у меня в голове ты.
1: Не надо. Пожалуйста, не надо.
0: Мне кажется, вот если бы...
1: Нет.
0: Да.
1: Не надо, не дай бог.
0: Да.
1: Нет.
0: Мне кажется, примерно такое с тобой может произойти.
1: Не надо, спасибо.
0: А потом ты помиришься, ты уже поймешь, что все...
1: Не надо.
0: Так, что еще мы будем озвучивать?
1: Говоришь на меня, переводишь на себя.
0: 54-летнего Майкла Смита из Южной Каролины приговорили к 18 месяцам тюрьмы за мошенничество со стриминговыми сервисами. Мужчина заработал... Итак, внимание, ребят.
1: Давай.
0: Он заработал миллиарды прослушиваний. То есть он накрутил.
1: Да.
0: Он заработал 8 миллионов долларов на то, что он накрутил миллиарды прослушиваний. Он искусственно накручивал прослушивание ИИ песен.
1: Да.
0: То есть... 2017 по 2024 год он использовал тысячи фальшивых аккаунтов на Spotify, на Apple Music, на Amazon Music и YouTube Music. С их помощью Смит продвигал сотни тысяч треков, собравших в общей сложности миллиарды прослушиваний, ребята.
1: Ты понимаешь, что самое интересное, да?
0: Тюремного срока американец обязан вернуть заработанные деньги. После освобождения он также будет находиться под судебным надзором в течение 2 лет. То есть он хакер.
1: Да.
0: Он создал тысячи разных треков, аккаунтов, которые повторно по 200-300 миллионов раз пересматривали и прослушивали
1: треки. Что самое интересное, треки, которые делали тоже и
0: искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект там выкладывал песню, и он накручивал на искусственный интеллект много-много просмотров и прослушиваний.
1: Ботами
0: за что,
1: просто, да.
0: Да, он получал деньги, 8 миллионов долларов он заработал. Вот умеют люди делать деньги, да, то есть вот мы с тобой два лоха. Вот так вот даже бывает, да, ага. Ребята, вот честное слово, вот бывает, вот мы с Тосечкой с кем-то там, например, познакомились, да, или кто-то нам из слушателей написал, или вот кто-то среди наших знакомых, он раз там занялся бизнесом, приглашает нас в гости, он, да, я занялся бизнесом, вот посмотрите, я там владею вот этой компанией.
1: Да, там нашел чувака, он вложился с ним, сейчас поднялись. Вот,
0: и все. Вот мы поднялись, и вот, и он такой, да, мы начали-то тут вот, в принципе-то, вот как бы.
1: Недавно.
0: Недавно, вот. В 2024 мы начали, и вот сегодня у меня там в Алмате 15 квартир, целый автопарк элитных машин, и вот так вот мы поднялись там за какие-то 2-3 годика, понимаете?
1: Да.
0: Не бойтесь, рискуйте, вкладывайте в бизнес. Я сижу и думаю.
1: Как так?
0: Как?
1: Где?
0: А мы с Антоном, как 10 лет назад, доброе утро, дорогие наши слушатели, это вас обошел. Так до сих пор вот сидим здесь перед микрофонами.
1: Стабильность.
0: Ничего не купили, никем не стали.
1: Да. Ну да.
0: Никаким бизнесом не занялись. Вот, все.
1: Зачем ты мой понедельник делаешь все хуже и хуже?
0: Есть такое, да, вот я такая, да. Могу испортить
1: настроение. Ай, будет кашель тайм.
0: Не туда, вот так вот, хоп, вдохнула, да, ребят?
1: По перхушке тайм.
0: И куда-то туда что-то это
1: да,
0: попало.
1: Да, бывает такое.
0: Вы видели, что дикая случилось? Новость, ребят, сейчас
1: что?
0: Будет чернуха.
1: Давай.
0: Чернуха будет чернуха.
1: Ага.
0: Значит, есть в России, в Кисловодске где-то, вот забыла я, да?
1: В каком-то из городов.
0: Там проживает многодетная мама. Она выкладывала, она блогер, популярная там среди своих подписчиков, очень популярная девушка. Она выкладывала блог о счастливой семейной жизни.
1: Так.
0: И на днях она попала, скажем так, за решетку. А все потому, что она заранее купила концентрат, уксус.
1: Ага.
0: 70% уксус она покупает. Привела своего сына, которого она выкладывала в блог и говорила о том, какая она счастливая мама.
1: Так.
0: Да? Она привела его к озеру. Она силой влила ему эту кислоту, уксусную кислоту в рот. Облила ему лицо уксусом. Погрузила она его в воду, в озеро и ушла. Прикиньте, ребят, это блогерша.
1: У меня...
0: Которая выкладывает счастливую жизнь, счастливых детей, что она такая счастливая мама. Она просто взяла своего сыночка, отвела его к озеру, влила ему 70% уксус в рот.
1: Сожгла все, то есть?
0: Да, облила его там на лицо все это. И, значит, несмотря на тяжелые ожоги и отравления, мальчик смог выбраться, самостоятельно выбрался из озера. Сейчас он в тяжелом состоянии, его ввели в искусственную кому, врачи борются за его жизнь. И женщина воспитывала 3 детей, вот она вела блог о материнстве, где она рассказывала об их дружной, очень дружной, любящей семье. Сейчас мамаша задержана, вину признает, но частично. Частично.
1: Это, знаешь, хозяйка, я, конечно, может быть, это сейчас я пошучу, но эта шутка мне уже не становится смешной, как раньше. Когда, какие у вас замечательные воспитанные 3 детей. Как у вас так получилось? Это все потому, что их раньше было 4.
0: Жесть.
1: Понимаю, и у нее же, оказывается, 3, то есть 2 оставила. Это выбрала она, что ли?
0: Выбрала, а он, оказывается, особенный. Понимаешь? Особенный. Она устала им заниматься.
1: Ну,
0: она устала заниматься этим ребенком и пошла вот так вот жестоко издеваясь, да, силой влила ему уксус, он выпил его,
1: ребенка,
0: отравился
1: и выкинула его просто, в озеро. Я не знаю,
0: выживет ли он или нет.
1: Будем надеяться, нет. Ну, понимаешь, это, конечно, уже... Но... Понимаешь, он выбрался, хотя бы, понимаешь,
0: да,
1: уже узнает,
0: да,
1: кто это, чтобы остальные дети так не пострадали. У нее же еще двое детей же, понимаешь?
0: Сейчас ее посадят, все.
1: Ну, понятное дело, детей заберут.
0: Так, в Алматы подросток ножом угрожал другим детям в парке. Жалоба Алмата сообщает.
1: Вот это
0: тревожный,
1: да,
0: случай, по словам очевидцев, Трец. Произошел, вот Трец выкладывали посты, произошел в парке Ганди на улице Шевченко в Алматы. В социальных сетях появилась публикация, автор которой утверждает, что мальчик примерно с виду 12-13 лет размахивает складным ножом, бегал за другим ребенком и угрожал порезать ему лицо. По словам женщины, подросток сначала спрятал нож после замечания, однако спустя некоторое время снова достал его и начал угрожать другому мальчику. А публикация вызвала бурную реакцию пользователей. Казахстанцы требуют установить обстоятельства произошедшего, найти родителей подростка и привлечь внимание правоохранительных органов. И особую тревогу вызывает то, что все происходило в общественном парке, где гуляют семьи с детьми.
1: Да-да-да, я знаю, это парк возле меня.
0: И на данный момент официальной информации от полиции пока нет. Вот, и тут написали, обращаемся к департаменту полиции Алматы с просьбой проверить опубликованные сведения и дать правовую оценку произошедшему. Ребята, надеюсь, все-таки возьмутся за этого мальчика. Вот где его родители? Есть ли у него родители? Что происходит? То есть он с ножом среди бела дня в общественном месте среди других детишек бегает и угрожает другому
1: мальчику?
0: Порезать лицо. Что это вообще?
1: Что а есть какие-нибудь хорошие новости? А я вообще не могу.
0: А хорошая новость заключается в том, Тосечка, что... Что?
1: Что?
0: Что ты все еще жив. Ладно, ну, шучу.
1: Ну, это уже, да, спасибо.
0: Я, подожди, я потеряла новость.
1: Не, я думал... О.
0: Что ты все еще жив, спасибо. И у тебя есть рубрика «Шутки».
1: О, здорово, да. Хорошо, ну, что вот в первом часе.
0: Да, давай пошутим.
1: Да,
0: через 3 минуты что-то... вернемся к вам с шутками.
1: Погнали.
0: А тут что-то прям совсем загрузилось.
1: Да, поехали.
0: Вот такое у нас доброе утро, ребят.
2: Доброе осеннее утро. Напоминаю,

0: юмор Павлова.
1: Ну что, вы хотели пати? Получите, знаете.
2: Сейчас ой, будет. Давай.
1: Психолог.
2: Позорные шутки. Подожди. Только у нас, ребят.
1: Психолог, вы все еще разговариваете с самим собой? Нет, мы поссорились. Мы поссорились.
2: Вау.
1: Элечка,
2: как интересно.
1: Нет у тебя никакого лишнего веса. Это запасной.
2: Я думала, мы сейчас находимся...
1: Где?
2: Ладно, не важно.
1: Люди, опомнитесь.
2: В то время, когда не смеются над этим.
1: Люди, опомнитесь. За пределами интернета есть жизнь. Скинь ссылку. Ну, в принципе, сейчас всегда так. На приеме у врача, Элечка, прикинь. Пьете? Не откажусь. Хороший какой врач. Ладно. Сказала решительное нет алкоголю. Оказалось, что коньяк глухой. Почему напилась? Почему напилась? А потому что после шести жрать нельзя. Мы всегда говорим, что это зло вообще алкогольное. А Элечка, потрясающая фигура — это когда есть чем потрясти, а не погреметь.
2: Да.
1: Если у вас нет проблем, проверьте, есть ли у вас пульс. У мужчин организм устроен так, что может влюбляться по отдельности.
2: Все?
1: Нет. Есть только миг между бывшей и будущей. Именно он называется жизнь. Ой, кажется,
2: о, все,
1: да,
2: вот все. Тебе прилетело. Все, все. Ребят, пишите по теме, какие
1: вот
2: добрые дела
1: есть.
2: Вы сделали за последнюю неделю. 8-700-170-22.
1: Одна финишная, можно? Вот
2: да.
1: Это нормально, что я вам не нравлюсь. Не у всех же хороший вкус.
3: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой. На Energy FM.

0: залог идеального осеннего утра.
1: Ребята, все. Мы с Антоном переезжаем в Астану. Вот такая у нас новость.
2: Да.
1: Такая у нас новость, ребята. Все. Скорее всего, удачи нам.
2: Да, ну и про это.
1: Так, а пока я перехожу к вашим сообщениям по теме. Какое доброе дело за прошедшую неделю вы совершили?
2: В ближайшее время, да.
1: Да. Вот там пишут, анонимно озвучьте. Я на прошлой неделе в Threads опубликовал очень высокомерный пост про парня, который ездит на ужасно страшной неухоженной машине. Мне за это публика, конечно, знатно напихала. Я не думал, что публикация возымеет такой охват, и уж точно не мог подумать, что она дойдет до владельца авто. Оказалось, парнишка очень даже добрый и порядочный. Он объяснил, что эта машина его рабочая лошадка. Он на ней зарабатывает и помогает родителям и младшим братьям и сестрам. Мне стало жутко стыдно и неловко перед ним. Я предложил ему новые фары на авто. Он отказался и скромно упомянул, что копит на покраску. Я закинул ему 100 тысяч тенге, а также предложил всем, кто ему посочувствовал, оказать посильную помощь. По скриптам, ну и разумеется, нашлись шизофреники, которые узрели в этой истории коварную многоходовочку и заговор. А, смотри, я не буду шизофреником, я вижу, что ты сделал доброе дело, но мне кажется, вот тебе воздастся, если эти же 100 тысяч, ну хотя бы 50 ты закинешь мне.
2: Да, и остальные да, 50
1: вот,
2: мне.
1: Вот ты 100 тысяч закинул вот парню, ты можешь, пожалуйста, тоже выложить нас, да, да. Отругать нас и закинуть нам за это по 50 тысяч.
2: Как
1: мне
2: хочешь,
1: хотя бы,
2: как хочешь отругать.
1: 50, давай,
2: меня
1: мне тебе
2: делаю. Меня как хочешь отругать,
1: скидку.
2: А ей 50.
1: Да, да, да.
2: Что-то
1: вот,
2: неровно, не поровну поделили.
1: Так, вот еще.
2: Молодец, вообще хорошее дело, да, здорово.
1: А если кто-то напрашивался на шапалак, и я это сделал, это считается добрым делом?
2: Нет,
1: нет, не считается. Это считается агрессивным действием с твоей стороны, и ты должен понести наказание. Доброе утро. Вчера ко мне подошел мелкий пацан и спросил, можно я протру вам фары? Это стоит 200 тенге. Он протер, а я дал ему за это 1000 тенге. Это считается добрым делом? Думаю, да. Доброе, хоть и мелкое.
2: Да, я думаю.
1: Думаю, вот, что да.
2: Ну как?
1: Но тебе же фары протерли.
2: Да, протерли. Он, по сути, ты заплатил за
1: услугу.
2: Да, просто в пятикратном размере.
1: Так, 1 сентября пошли с коллегами на обед в кафе недалеко от офиса. По дороге заметили мальчика лет 8, который, как нам показалось, хотел перейти дорогу по пешеходному переходу, но боялся. Мы спросили его, куда ему нужно. Поняли, что мальчик особенный. Видимо, ну, мы понимаем, не буду описывать
2: да,
1: и рассказывать. Так, не может внятно ответить на наши вопросы. Телефона у него с собой не было. Открыли его ранец, нашли школьный дневник, в котором был заполнен первый лист с контактами школы, учителя и мамы. Позвонили маме. Оказалось, что мальчик уже два часа ищет мама, учитель и четыре наряда полиции.
2: Ого.
1: Завели его в кафе, накормили, ждали маму, сами переволновались, распереживались. Мама приехала практически в предобморочном состоянии, благодарила нас со слезами на глазах. Это было очень
2: доброе
1: дело. Это
2: круто, молодцы.
1: Это очень-очень доброе дело.
2: Вот
1: да.
2: Прям 10 из 10.
1: 10 из 10. Доброе утро. Мы в пятницу с классом моего сына накупили продукты и отнесли 93-летнему трудовику фронта. Она очень обрадовалась. Круто.
2: Браво,
1: очень круто.
2: Браво.
1: Нет для эфира. Все, это не для эфира. Попросили не озвучивать.
2: Это была песня новая, не для эфира. А Эля ее спела.
1: Так, вот еще.
2: Давай.
1: Видимо, в прошлый раз я пропустил ответ, видимо, вышел из авто, а то у нас с руководством постоянное недопонимание. Не хотят признавать, что это опасная работа.
2: Это очень опасная
1: спасатель,
2: работа,
1: это опасная
2: да.
1: работа, да. Так, доброе утро. На выходных помог алкашам, купил им бутылку. Ну, что это? Ребят, почему?
2: Вот.
1: Я поняла, почему наши слушатели любят Антона. Потому что в основном, вот я сейчас не все сообщения озвучу, вот пишут нам какие-то алкаши.
2: Просто, ну, ты знаешь, вот если так взять...
1: Если так взять...
2: Надо было просто...

0: просто им как-нибудь дать, купить лучше хлеба или денег. Ну, хотя, вот знаешь, не, ты не знаешь, как в этом случае это помощь или нет, потому что, ну, это же зло, алкоголь. И вот знаешь, если это, знаешь, вот, например, кто-то может, например, подойти и там сказать, я помог, ну, есть же такие, например, ну, прошаренные мальчишки, которые, дяденька, можете нам купить там пиво, нам не продают, к примеру, да, там у нас нет удостоверения. И кто-то такой, да, я сделал доброе дело, помог мальцам купить пиво. Нет, это не доброе дело, ну, к примеру, то есть, да?
1: Ну,
0: вот.
1: Да, все, остановись, пожалуйста,
0: конечно.
1: Уже много лишнего.
0: Хорошо.
1: А, доброе утро, королева эфира, доброе утро, сухостой Антон. Сухостой.
0: Кто проверял?
1: Тебя назвали сухостоем.
0: Это что такое? Я даже не могу понять. Сухой и стоит?
1: Так, я считаю так. Это схема, по которой... А, он
0: понятно,
1: все это.
0: Да.
1: Это не по теме, ребята.
0: Да, пишите по теме.
1: Привет, ребята. Не хочу представляться, дабы не расценить поступок хвастовством. Был такой случай на прошлой неделе в семье. Человек, выполняя движение на авто, потерял сознание из-за приступа эпилепсии в бессознательном состоянии. И движущимся авто, проехав бордюр, снес забор и заехал во двор жилого дома. Благо, никого не было на пути, я ехал прямо за ним. Увидев ситуацию, остановился и выбежал с авто. Кто-то из мужчин выбил окно авто, имея навыки первой помощи. Я засунул горизонтально в ротовую полость. Что?
0: Ну, чтобы... Да, понятно, ну, в общем.
1: А что засунул-то?
0: Ну,
1: и
0: видимо...
1: дал закусить ему твердый предмет, тем самым обеспечив ему подачу кислорода, который был перекрыт его
0: языком
1: в горле. А, да-да-да. Совместная наша реакция помогла спасти жизнь человека. Антон меня знает.
0: Красавчик.
1: Это тебя спасали?
0: Ну,
1: а ты
0: нет,
1: за рулем не сидишь, ты вечно пьяный. Так... Капец, у вас новости, у нас мурашки по коже, у меня мурашки по коже.
0: Да, они у нас тоже уже.
1: Так, доброе утро, зато вы стали для нас такие родные, как никто другой, за 10 лет ваш карагандинец из Алматы.
0: Спасибо.
1: Антон Красавчик написали, никакой
0: спасибо.
1: Не сухостой, я так понимаю, да? Что тут нам написали, Тосечка?
0: Ну вот еще, как бы, добрые дела.
1: Ну да, озвучивай.
0: А можно мне, я просто, ну, как бы,
1: да,
0: я перед тобой
1: конечно.
0: Ложу, чтобы уже даже сам
1: ложу.
0: Не читать. Ложу, да, ложаю.
1: Передо мной ложу.
0: Ложу и ложаю.
1: Фу,
0: да.
1: Позорище.
0: Пожалуйста. Кладу.
1: Все, давай.
0: Доброе утро, дорогие васабушки. 3 дня назад была с сыном в овощном и увидела, как бабушка стоит около сливы и копается в своем кошельке, пересчитывая железные копейки. А я в этот момент уже набрала себе пакет слив и пакет клубники. Я увидела, как она развернулась и собралась уходить, видимо, потому что денежек у нее не хватило. Я дала сыну пакет и сказала передать его бабушке. И не передай словами, какие у нее были счастливые глаза, наполненные благодарностью. Заряд положительных эмоций был на весь день. Я представляю, с каким удовольствием бабушка покушала дома эту клубнику и сливу. А еще мы спасли жизнь нашему хомяку, который был по чистой случайности раздавлен ребенком.
1: Ужас.
0: Пришлось сделать ему полостную операцию и зашивать его. Все над нами смеялись и говорили, что можно было еще 10 хомяков купить на эти деньги. Но нам жалко было малыша, и мы все-таки в ответе за тех, кого мы приручили. Теперь ездим каждый день на уколы и процедуры. Ну, молодцы вы, повезло хомяку. Так, вот еще. Доброе утро. Хочу рассказать о добром деле мужа. Ну вот. А, нет, если он... Да, он ехал по Ташкентской. Была пробка, как всегда там. На противоположной стороне заметил стоящую посередине дороги Волгу. Все сигналили и проезжали мимо. А он увидел, что там пожилой мужчина уткнулся головой в руль. Он чуть дальше нарушил, развернулся, подъехал к нему и открыл дверь. А там он весь в поту, оказался сердечный приступ. Вызвали скорую и дождались, и помогли загрузить в скорую его.
1: Обалдеть.
0: Молодцы.
1: Ну надо же.
0: Да, и вот еще одно доброе дело. Доброе утро, васабушки. Вчера забрали из приюта твардовский дом, у которого убили хозяина, собаку. Очень хочется, чтобы все были чуточку добрее. Анна, вы вообще молодцы.
1: Все,
0: да. Вы такая молодец. Я просто слышал про это происшествие, да, вот убили зоозащитника,
1: знала.
0: Да, у него приют был.
1: Да?
0: Твардовский дом назывался, да, парень.
1: Я впервые слышу.
0: И его убили, представляешь? То есть
1: а
0: сначала.
1: Что случилось?
0: Пока ведется следствие, непонятно, но вот сейчас 90 собак остались без приюта, то есть без жилья. И вот люди помогают, берут к себе, кто-то там пристраивает собак, это здорово. Вот, он Твардовский дом, почему так назвал, в честь сына своего, который ушел, я не знаю, как-то, ну, молодым, в общем, как-то так.
1: Ну, надо же, ну, что сегодня за новости у нас такие?
0: Ну, они сделали хорошее дело.
1: Ладно, ребят, всем доброе утро, мы переходим в следующий час.

0: Осень. Утро. Васаби.
1: Итак, ребят, мы продолжаем сегодня обсуждать ваши добрые
2: поступки, дела,
1: да, за последнюю неделю, да, которые вы сделали, совершили. Пишите 8-700-107-10-22 обязательно. Мы все ваши сообщения озвучим. Ой, подожди, а мы же забыли про гороскоп.
2: Да, забыли.
1: Гороскоп,
2: ну,
1: же будет, да?
2: Хочешь, да, будет.
1: Так, вот Макс нам пишет: у Антона идеальный юмор, черный с сарказмом.
2: Спасибо.
1: Черный сарказм. Может быть, у Антона идеальный черный юмор, запятая, с сарказмом, а тут
2: классно.
1: У Антона идеальный юмор, черный с сарказмом. Лайк.
2: Нормально. Мы же поняли.
1: Да. Так, подождите. Доброе утро, Эльвира и Антон. Я сделал доброе дело. Не стал...
2: Афишировать.
1: Не стал кастрировать кота, во всяком случае, до его первого косяка. Вовчик написал.
2: Ну, юморист, я смотрю.
1: Доброе утро, королева эфира и какой-то там Антон.
2: А, да, привет.
1: На днях зашла в Магнум, подходит бабулечка с банкой консервированных помидоров. Милая, купи, пожалуйста. Я пошла с ней на кассу, чтобы оплатить. Тут же подходит женщина и говорит: зачем вам это надо? Она каждый день тут таскается. А я думаю, не от хорошей же жизни ведь просит. Ребята, у нас есть такая бабулечка, у нее квартира, все в шоколаде. Это ее хобби. Она не знает, чем заниматься. Она ходит по ближайшим магазинам, стоит там, бедненько оденется и просит всех купить ей то там булочку хлеба, то там гречку килограмм.
2: Предприимчивая женщина.
1: Да, у нее очень много продуктов, она вообще ни в чем не нуждается, у нее все круто в шоколаде. Ее даже в трец выкладывали, говорили: вот, я помог этой бабулечке милой. И там ее многие узнали, говорят: да все у нее ништяк.
2: Все
1: у
2: понятно.
1: Нее есть дети, просто это ей нравится. Вот как, это как,
2: да,
1: мы
2: как
1: с тобой говорим,
2: например,
1: же, когда,
2: да,
1: мы постареем, мы будем обязательно чудить.
2: Да.
1: Вот, можно
2: делать чудеса.
1: Чудит, угорает над вами, вот и все. Доброе утро, родные. Так. А я за закон. На тот случай с эпилепсией нужно было вызвать наряд полиции. Тоже было бы доброе дело, потому как с эпилепсией за руль садиться нельзя. Лишать таких нужно прав, да? И это доброе дело поможет сохранить жизни многих. Вот я тоже, кстати, напряглась. Вот когда человек с эпилепсией, у него приступ, он же может так просто въехать в толпу людей, пешеходов,
2: да,
1: убить кого-то, да?
2: Вот. Мне кажется, там, да, что-то странно, потому что, да.
1: Это очень было странно, что человек за рулем...
2: Таким вроде бы права не дают людям, да?
1: Эпилепсии.
2: С такими проблемами.
1: Да, здравствуйте, дорогие наши ведущие, Эльвира и Антон. Расскажите, как вы сходили на ужин к слушательнице? Очень интересно.
2: Было
1: классно
2: здорово.
1: Сходили, ребят, да. Мы подружились со всеми. Они нас приняли в свою компанию. Нам было очень весело.
2: Всем, вот,
1: поэтому
2: всем,
1: Назирочка,
2: да, всем огромное, Назир,
1: большой привет.
2: Всем вашим близким друзьям, всем,
1: да,
2: всем родственникам огромный привет.
1: Вот,
2: это было
1: молодцы.
2: Просто потрясающе.
1: Было потрясающе, ребят. Было невероятно. Мы очень счастливы и очень довольны.
2: Сыр мне вообще шикарно.
1: Что нам еще пишут? Здравствуйте, Антон. Антон и Эльвирочка, расскажите про свои добрые дела. Их нет. Я вот за последнюю неделю как будто никакого доброго дела не делала.
2: Я могу ответить словами из песни группы No Limited. No. Конечно, нет.
1: Совсем скоро гороскоп, ребят.
2: По-моему, это было классно.
0: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утазаровой
1: и Павлова. Ребята, всем доброе утро. Это гороскоп на сегодня. Сегодня у нас понедельник, 12 октября. Время 09:14.
2: Планета Земля, созвездие... Созвездие.
1: Каждый раз. Одно и то же.
2: Нет,
1: ты же можешь просто не говорить ничего.
2: А мне хочется созвездие, созвездие.
1: Овны, да. Начало недели потребует собранности и терпения. Не торопитесь с решениями. Внимательность поможет избежать ошибок.
2: Тельцы, удачный день для финансовых вопросов и планирования. Не верите на себя лишних обязательств и рассчитывайте на свои силы.
1: Близнецы, общение принесет полезную информацию и новые идеи. Будьте открыты к предложениям, но проверяйте детали.
2: Раки, не позволяйте рабочим заботам испортить вам настроение. Поддержка близких поможет вам восстановить внутреннее равновесие.
1: Львы, ваша инициативность поможет добиться заметных результатов. Главное не спорить из-за мелочей и учитывать каждое мнение.
2: Девы, день подходит для решения накопившихся задач. Расставьте приоритеты и не тратьте время на то, что может подождать.
1: Весы, возможны интересные предложения и неожиданные встречи. Не соглашайтесь на все сразу. Сначала оцените свои возможности.
2: Скорпионы, доверяйте своему опыту, но не делайте поспешных выводов. Спокойный подход поможет разобраться даже в непростой ситуации.
1: Стрельцы, начало недели подходит для новых планов и полезных знакомств. Не откладывайте важные дела из-за сомнений.
2: Козероги, практичность и дисциплина помогут справиться с рабочими вопросами. Не забывайте делать перерывы и заботиться о своем настроении.
1: Водолеи, нестандартный взгляд поможет найти решение старой проблемы. Поделитесь идеями с окружающими, но не отказывайтесь от собственных принципов.
2: И рыбы, день потребует от вас внимательности к словам и обещаниям. Но не перегружайте себя чужими заботами и оставьте время для отдыха.
1: Ребят, всем доброе утро. Пишите обязательно нам по теме. Тема такая: какие добрые дела вы совершили за последние 7 дней?
2: Пишите 8-700-107-10-22.
0: Утреннее шоу «Васаби». Твой витамин D этой осенью. Can't touch this.

0: Доброе осеннее утро. Напоминаю, ты слушаешь Васаби.
1: Я, конечно, не подарок, но извините, и праздник не каждый день.
2: Вот такие шутки он травил вне эфира. Так, вот еще что нам написали мои любимые, мои драгоценные. Доброе утро, Васаберы. Доброе утро, королева эфира Элечка и ее служитель Антон. По теме, в среду ехали по Копчегайской трассе, увидели, как сбили собаку. Жуткое зрелище, остановились. Я побежал посмотреть, что с ней. Она дико скулила, а самое страшное, что она была в положении. Пришлось отменить все планы. Так как я люблю животных, повезли ее в ветклинику. К сожалению, собаку не спасли. Но 4 щеночка с нами. Будем выкармливать. Если кому нужны, обращайтесь. Отдам в хорошие руки.
1: Какие вы молодцы.
2: Ты посмотри.
1: Ай-яй-яй, какие лопатушки, да. Спасли, представляете, молодцы, это жалко, конечно, маму.
2: Да.
1: Я не представляю, как вам тяжело это же.
2: Как только вы нам разрешите озвучить ваш номер телефона, тогда я озвучу.
1: Там такие красотули, ребят. Кстати, хозяйка, можно я себе сфотографирую, я потом у себя в Инстаграм выложу, вдруг кто-то посмотрит, кому интересно, как выглядят эти собачата.
2: Да, выложу сейчас, подожди.
1: Да.
2: Тут Макс, сейчас, подожди, отвечу Максу. Ага. Макс, я вижу твои сообщения мимо кассы, понимаешь? Они не в тему, они все время ты отвлекаешь, ты много флудишь, поэтому я просто игнорирую твои сообщения. Он пишет: Элечка, мои сообщения не читает, Антоха, держись, братуха. Вообще не по теме, Макс. Я сейчас тебя заблокирую. Ну, честное слово, достали. Хочешь написать Антону? Напиши в личку. Салам, пабалам, чё там,
1: да, ну,
2: Антон? Что за колхоз разводите здесь? Раздражает прям. Не могу я прям. Все, настроение испортил.
1: Два дрожаю.
2: Я не хочу больше. Все, не хочу. На, давай, сфотографируй.
1: А, да, вот так сейчас.
2: На, фотографируй, будем щенят раздавать будем. Ну, номер телефона тоже сохрани, Тосечка. Вдруг вот, ну, кому надо, ты вот там выложишь.
1: Да. Ребят, действительно, очень хороший собакевич, если кому-то в частный дом.
2: Собачонки ты хотел сказать?
1: Собакевича.
2: Так, привет, Васаби, джедай Антоха и владыка ситхов. Что такое?
1: Это ты,
2: Эльвира.
1: Красотка.
2: Всегда стараюсь покупать у бабушек ягоды, зелень и так далее. Даю им денег в разы больше. Считаю это добрым делом. Пенсионерам нелегко, хочется их поддержать.
1: Красавчик, правильно?
2: Доброе утро. Вот опять Макс пишет: я бухой.
1: Он тебе честно признался, вот почему. Понимаешь, он сейчас даже бухой нас слушает.
2: Я тебя сейчас заблокирую, пожалуйста. Ну что это такое у нас в эфире творится? Что за балаган? Так, хватит.
1: Нет, просто в таком состоянии, понимаешь, человеку насколько весело с нами, что он нас слушает. Просто я знаю людей в таком состоянии, они в основном либо музыку слушают.
2: Антон.
1: Все, ладно.
2: Доброе утро, Васабушки. Ехал на работу, увидел, на дороге лежала деревяшка с гвоздем. Я проехал 50 метров, остановился, пробежал назад и убрал эту деревяшку с дороги. Баоржан, привет вам из Талдыкургана.
1: Да, молодец, это
2: молодцы,
1: тоже считается.
2: Молодцы, ребята, вот благодарят люди, вот таким людям, как вы,
1: да,
2: которые нам вот сегодня пишут о своих добрых делах. Вот вся планета на вас и держится, ребята, молодцы.
1: Ребят, что-то во втором часе как-то поменьше сообщений про добрые дела и поступки. Вот все-таки в первом часе нам больше писали. И даже такие вещи, которые я просто не представлял, что есть такие люди. Вот, ну,
2: да.
1: Здорово просто.
2: В общем, ребят, всем доброе утро.
1: С большой буквы
2: Ч. Пишите, ждем ваши сообщения. Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой на Energy FM.

0: как бороться с осенней хандрой. Просто слушай васаби.
1: Да, слушай васаби.
2: Мы продолжаем
1: обсуждать,
2: ребята,
1: сегодня добрые дела.
2: Что нам написали? Очень-очень уже в этом часу мало добрых дел. Но то, что прислали, я озвучу.
1: Давай.
2: Доброе утро. Гулял с дочкой в вечернее время и на перекрестке. Встретили бабушку, продающую яблоки. Она была одета легко, хотя было холодно. Мы подошли и спросили, почем яблоки. Она ответила 700 тенге. Я дал 2000 и сказал, можно без сдачи. Она немного возмутилась и настырно решила дать сдачи. И начала наскребать всю мелочь из сумочки. После того, как я получил сдачу, решил с пакета взять только одно яблоко, так как яблок дома было полно. И она на это возмутилась и сказала, чтобы я забрал пакет. Осталось двоякое чувство, обида за непринятую помощь и понимание, что некоторым не нужна жалость. Галым написал. Бывает такое.
1: Да, бывает такое.
2: Да. А бывает, вот сидим мы с тобой и говорим.
1: Дайте
2: денег. Дайте, мы будем благодарить вас. Дайте, скиньте. И ничего, ноль в ответ, ноль.
1: Крикнул, а в ответ тишина. Это я ответил словами из песни Пугачевой.
2: Так, Эля, я разрешаю, но только завтра, я сегодня за рулем работаю. А, он разрешает, значит, озвучить его номер телефона. Ну, тогда нам завтра напиши, потому что планшет...
1: Я озвучу, хозяйка, у меня фотографии остались, да. Напиши еще разочек, пожалуйста.
2: Удаляем, ребята. Вот еще, я сделала доброе дело, ушла из семьи мужа, где надо было всех обслуживать с утра и до вечера. И они говорили, почему ты всегда с кислой миной, почему ты всегда с кислой миной. Пришлось уйти из этой семьи, которые меня гоняли в хвост и в гриву и хотели от меня улыбок. Вот такое доброе дело я сделала. Больше не мешаю никому своей кислой миной.
1: А я придумал стих. Я сделал доброе дело, предоставив девушке свое тело.
2: Давай еще вот попозже рубрику «Шутки».
1: У меня готовы, я прям жду, не дождусь.
2: Давай небольшая музыкальная пауза,
1: чтобы
2: а потом
1: и в первом часе повезло, и во втором часе.
2: Хорошо, все,
1: спасибо.
2: Пусть будет по-твоему, давай.
0: Осень, время, когда...

0: Фриза, юмор Павлова.
1: Две, ребята, две рубрики шутки. Что происходит?
2: Потому что... Ну что, поехали. Мы с братом близнецы. Отец нас не различал, а играл водить на одно опасное для этого место, заброшенную стройку. Однажды мой брат упал и рассек себе лоб, получив шрам на всю жизнь. Тут отец сказал: ну, наконец-то, и перестал нас водить на эту стройку. Хорошая история, ладно. Улетают птицы каждый год на юг. Кто же спонсор этих нахалюг? Вот еще. Хочу столько денег, чтобы в них можно было книги прятать. Понимаешь?
1: Да.
2: Не деньги в книге, да. Мне доктор настоятельно рекомендовал морской воздух. Посмотрев на кошелек, я повесила мой его на вентилятор.
1: Вот такой позор у нас на радио, ребята.
2: Привет. День добрый. Можно вопрос? Валяй. У тебя было много отношений до меня? Ты что, до встречи с тобой я целовал только маму. Не могу. Так, сейчас пойдем, у меня еще есть.
1: А, еще есть?
2: Секундочку, конечно.
1: Ну, ладно.
2: Далее, есть у всех. Просто у кого-то она выпуклая. Подожди, вот это тоже. С ним был не грех, а так, погрешность. У нас тут подруга пить бросила. Ну как подруга? Теперь так, просто знакомая. Ну так часто все и бывает. Потом просто знакомая оказывается. Все, что вас связывало, это только пьянки, гулянки, диско и фанки.
1: Все?
2: Все, да.
1: Все, пожалуйста. Ребята, всем доброе утро. Мы
2: а еще надо? Я могу еще?
1: Не, пожалуйста, остановись, не надо.
3: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: каждый день по будням.
1: Каждый будни, ребята. Каждый будни включайте.
0: Да, и слушайте нас. Эльвира Азарова, Антон Павлов. Да. Если кто не забыл, если кто-то забыл номер телефона, я напомню, 8-700-107-102-2.
1: Так,
0: прям как наша волна.
1: Заблокирую Макса.
0: Давай.
1: Заблокирую. Все заблокировала и пожаловалась. Спам отправили
0: ну
1: тебе.
0: Что ж
1: все,
0: ты, Макс.
1: Я давала тебе столько шансов. Так, да,
0: до следующей амнистии, дружище.
1: Тетя Эля, что ты такая злая? Тетя твоя мама. Понимаешь? А я женщина, которая тебе никакая не тетя. Хорошо? Спасибо.
0: Так, а может быть, это утро. Маленький мальчик?
1: Не, ну почему мужчины, почему вы пишете нам как быдло?
0: Ну, она же женщина.
1: Не пишите нам. Что это такое, тетя Эля? Обращайся так к своей маме, но не ко мне. Спасибо. Доброе утро, мое доброе дело на неделе. Новые соседи застеклили балкон и сделали крепление для сушки белья. А у нас года три, как поменяли крышу на новую железную. И снег зимой все такие крепления просто порвал или даже выломал. Я их предупредила о такой угрозе. Надеюсь, они прислушаются. А возможно, они скажут, пришла кто-то умничать.
0: Умничать, ага, да-да-да. Чаще всего так бывает.
1: Доброе утро, васаби-шоу. Я один раз в общественном бассейне спас маленькую утопающую девочку лет 5.
0: Ух.
1: Видимо, она ходила по краю и упала. Я увидел, что под водой какие-то взмахи и пузыри. Быстро подплыл и вытащил девочку. Она уже вся посинела. За столиком сидела пьяная компашка. Я спросил, ваша девочка, они ее забрали и даже спасибо не сказали. Но главное, я успел вовремя.
0: Ты обалдеть. Молодец, это круто, да. Вот знаешь, что самое интересное, обалдеть. Вовремя среагировать. А вот даже спасатели не увидели этого,
1: да,
0: что самое интересное.
1: Да, да. Так, вот еще... Все, ребята, все.
0: Все, добрые дела закончились, Элечка.
1: Да.
0: А хотелось бы, чтобы их побольше было просто.
1: Хотелось бы. Ну, что-то, не знаю, какой-то сегодня странный день,
0: если,
1: мне не хочется
0: если
1: работать.
0: Если честно, мне казалось, я вообще думал...
1: Плохо чувствую себя.
0: Честно, я думал, что сообщение на тему, какое доброе дело я сделал, будет гораздо больше.
1: Да.
0: И будет более... Ну, много разных дел, которые делают наши слушатели.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Но все равно давайте делать каждый день какое-то маленькое доброе дело, и тогда мир изменится к лучшему. Вот как есть же эффект бабочки, может быть, все хорошо, все хорошее начинается именно с вас и именно сегодня.
1: Да.
0: Да, Мальчик?
1: Да. С вами были Антон Павлов, Эльвира Азарова.
0: А я пойду покормлю бездомных кошек.
1: Всего вам хорошего.
0: До завтра. Пока-пока, любим вас.
2: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.